Бамболео. Это Кейди Дикей только что. В таком же легком танцевальном ритме Бамболео мы продолжим. Больше хтов и больше музыки ждет нас. Далее Тейм Импала и Дженни на подходе. Будем слушать дисколлектор поп-трек, который знатно пошумел. Да что там, продолжает шуметь в хорошем смысле слова по всему миру. Дрэкил на подходе. Прежде ловить Джонас Блум Лайф и Тропикал Хаус вещицу Edge of Desire, а также Медузу и Генрика Мамайла с дэнс-поп суперхитом Don't Wanna Go Home. Разнообразные треки впереди на Европе+. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

the Sun Like Dracula. Это Tame Impala и Jenny. Вот я каждый раз задумываюсь про Дракулу в современном мире. Наверное, он бы работал в каком-нибудь ночном режиме, да, копил бы на отпуск. А вот что дальше? Что дальше? На солнечный пляж нельзя, в горы тоже. Разве что ехать туда, где полярная ночь. Жалко, конечно, бедолагу. Ну да ладно, больше хитов, больше музыки ждет нас. Далее Маршмеллоу, Portugal The Man, Phoenix, Diplo и Adrian Nunes, Two Steppin, а также Post Malone Cove впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь на Европе Плюс. Вот план на следующие 30 минут. С нами поп-синглеры Кайса с вещицей «I Can't Wait». Прежде вспомним суперхита от Оффенбах «Rocket». А еще не пропусти Алекса Уоррена с темой «Fever Dream». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Sugar Babes, Ava Max и многие-многие другие. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Cause I can't wait. Это Боб Синклар и Кайза. Но я вот тоже жду, не могу дождаться своего коллегу Мишу Зайцева. Нет, не потому, что когда он придет, моя смена закончится, я пойду отдыхать. Конечно же, нет. Не. Просто Мишка мой хороший друг. Да. Только в этом причина. Ну вот, кстати, у тебя тоже должна быть мотивация дождаться Мишу, потому что именно он с 7 до 10 утра по Москве будет будить всю нашу страну, всю нашу необъятную в летнем Уно и Европе Плюс. Будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. А вы Meet Me in the Dark, 21 Pilots Hidden, а также Келвин Харрис и Джези Satisfy впереди. Оставайся.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее Уно Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

Ave Meet Me in the Dark. Только что останавливаться не будем. Больше готов и больше музыки впереди. И тут такие артисты, надо сказать. Такая компашка звезд намечается. Пропускать точно нельзя. Maroon 5 на подходе. Будем слушать красивейшую историю Sugar. Прежде с нами Майли Сайрус. Насладимся одним из главных хитов с ее последнего студийника End of the World. Но вот еще раньше с нами новые имена в музиндустрии, которые уже гремят по всей планете. Tempor City, Self Away уже через мгновение здесь на Европе+. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

все верно. Больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с темой «Bizarre». No love can be so bizarre. Прежде вспомним суперхит от Tate McRae «Sports Car». Еще раньше здесь отметится Джон Сами, The Volta и Джулия Чёрч с вещицей «Shades of Blue». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят BTS, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: Star, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас вообще поговаривают, да, что этот трек адресован бывшему мужу Мадонны. Угу, вот такая-то информация. Американский актер Шон Пен, напомню, его звали. Да, ну не знаю, возможно, это лишь фанатские догадки. Да, ну ладно, наше-то какое дело. Догадки, кстати, нас не интересуют, нам нужны только факты. И факт в том, что сегодня вечером с 20 до 22 по Москве мы будем слушать летний вайб здесь, на Европе Плюс. Это, признаться, вообще мое любимое, да, это самое сердечко, потому что там самые горячие, самые жаркие мировые хиты приготовлены для тебя. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Оффенбах и Джастин Джесса «Over You», а также Леони Колумб-Скотт «Stay» впереди. Дождись.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

Тема белорусских мыслей прямо сейчас. Ну, надеюсь, тебя этим утром четверга посещает только самые хорошие, самые добрые, самые позитивные мысли. И вот настраиваешься на то, что этот день пройдет прекрасно. Но, с другой стороны, как иначе, да, когда такие треки у нас впереди. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее за стильный хип-хоп назначаются ответственными French Montana и Max B. Насладимся темой Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Прежде немножко классного афробита на мацепе диджей Годжи Джейсон Дерула. Послушаем Мичико. А вот еще раньше не пропусти хит на стыке Deep House, Melodic House и New Disco. Клан Carousel Ride уже через мгновение здесь, на Европе Плюс. Европа Плюс.

следующие полчаса тебя и вовсе никто не будет от них отвлекать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Алок и Халид с темой «Dive into me». Прежде здесь отметится группа The Bounce с темой «Magnetic». А еще лови суперхит от Тедди Свимса, «Мистер Новотал». Также в эти 30 минут только музыки появятся Ниота, Расмуса и многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 6 утра.

0: Dive into me, Элла Кигалит на радио номер один в России. Мы постепенно просыпаемся и влетаем в это утро. 6:18 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Кто нас будет встречать далее, рассказываю в нашем плейлисте. Imagine Dragons споют Thunder сразу после Let Me Be, The Second Voice. Ну а перед этими талантами отличная совместная работа от Розе и Бруно Марса «Апати». Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Бамбалея, просыпаемся вместе с KDDK на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 6:34 уже в Москве. Четверг, да, маленькая пятница, 13 августа на календаре. Мы двигаемся далее. Кто нас ждет в плейлисте? Анна Болейн, Teardrop, сразу после Don't Wanna Go Home, Медуза, Генри Камомилл, Делай Громче, Летим Вперед.

настоящий футбольный гимн на самом деле. Это Шакира, это Burna Boy. Дай-дай на радио номер один в России. Также бодро летим в финал этого часа. Ларин нас встретит с треком «Эйфория» и также «Slow Down», «Набу» и «Мунья». Совсем-совсем скоро. Не пропускай.

Курильские острова. Президент России прибыл с рабочей поездкой на остров Итуруп. Глава государства в рамках первого пункта программы посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный». Президент побеседовал с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом завода. Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Помимо этого, российский лидер провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Владимир Путин указал на необходимость обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах. Громкая отставка в США. Своего поста лишилась пресс-секретарь Левит. Она покинет свою должность в конце августа. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Левит уходит в отставку для того, чтобы больше времени уделять детям и семье. Он добавил, что теперь Левит станет одним из главных внешних советников главы государства. Напомню, ранее в США сменили генерального прокурора и директора национальной разведки. Тем временем взрывная диарея добралась до Вашингтона и Нью-Йорка. Вызывающий такие симптомы циклоспороз теперь распространился на 47 штатов США. Об этом сообщает Американский центр по контролю и профилактике заболеваний. Только по официальным данным, с мая 26 года лабораторно подтверждено почти 14 тысяч случаев заражения. Для сравнения, за такой же период прошлого года было зарегистрировано всего 1180 случаев. Циклоспороз – это кишечная инфекция, вызываемая паразитом. Заболевание обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Каждый второй россиянин испытывает недоверие к Apple из-за планомерного удаления популярных приложений. Почти столько же опрошенных считают, что политика компании может подтолкнуть их к переходу на Android, а 51% заявил, что при покупке нового смартфона, скорее всего, не стали бы рассматривать iPhone из-за действующих ограничений в App Store. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля ровно, евро тоже прибавил 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя у и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Причем приветствую всех, да, этот утренний четверг. Летняя УН, Европе Плюс, Миш Зайцев меня зовут. Я приветствую всех и каждого, кто уже проснулся, кто уже готов идти и создавать, созидать, улыбаться и дарить счастье и тепло друг другу. Сегодня у нас 13 августа, Международный день левшей. В честь этого несколько фактов. Левшей примерно 10% населения Земли, то есть каждый десятый человек предпочитает у нас левую руку. Леворукость частично связана с генетикой, но не определяется одним геном левши. На нее влияет целый набор генетических фактов и факторов среды. У левшей мозг не просто зеркально перевернут. Многие из них языковые функции распределены более необычно. Например, речевые центры могут быть сильнее представлены в обоих полушариях. И среди левшей действительно немало людей творческих профессий. В исследованиях находили связь леворукости с некоторыми видами творческих способностей. Но утверждение, что все левши гении, эта наука, конечно, не подтверждает. И я тоже не подтверждаю. Я знаю некоторых левшей, ну, там до гениальности, как до Китая. Ладно. Не, ну, у них определенно есть свои таланты, просто мы пока еще о них не знаем. Ну, я говорю про своих знакомых. Но гениев действительно огромное количество. Что будем слушать этим утром? Рассказываю. Я подготовил классный плейлист. Another 54 Ultra, Talk to You, сразу после Cassette My Way и Temper City. Сегодня, вернее, уже сейчас, специально для тебя. Делай громче это утро вместе с нами.

0: Кто рано встает,
1: тот первым отвечает в рабочем чате.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: У меня есть заветные цифры для тебя, которые подскажут, как сегодня нужно сыграть у нас в третьем часе шоу «Игра на повышение». В 9:35 примерно стартует. Нужно будет открывать ячейки, забирать деньги и радоваться, а потом их, все эти деньги, тратить только на себя. Но есть цифры, выше которых прыгать нельзя. Как только встретится ячейка, где будет сумма 3220 рублей... Все, на этом я рекомендую остановиться, потому что дальше будет стоп-игра и все деньги потеряются. Запоминай, 3220 рублей – это та сумма, после которой стоит забрать все денежки, и тогда победа будет в твоих руках сегодня в игре на повышение в 9:35. Мы летим вперед, лето микс в этом часе по плану, беспроводные наушники. Надеюсь, сегодня подарю их кому-нибудь. Fifth Harmony – Worth It. Совсем скоро, сразу после Феликса Яна, Софи Элис Бекстер. Ready for your love прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Дипло. Адриан Нуньес, Two Stepping. Здесь на радио номер 1 в России, 7:19 в Москве. Мы продолжаем летнее у... Что впереди нас ожидает? Гороскоп, конечно же. Узнаем советы звезд на этот четверг. Сразу после Бритни Спирс, Born to Make You Happy. Также Алан Уокер, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан тоже появится. Broken Strings специально для тебя совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741, 16+.
4: 22

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707.
9: Моя клиника.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Гороскоп. Летним У.
1: Ну что, послушаем советы Вселенной прямо сейчас, да? Гороскоп летнему Европе Плюс. Что же советуют звезды? Овны, радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы, старые добрые дела, наконец принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможны разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью, да, и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что говорят звезды, впереди игра «Лето». Это микс. Беспроводные наушники будем дарить сразу после градусов на ресницах. И Sorry, I'm here with someone else. Benson Boone появится в летнему прямо сейчас.

0: Падаем в слоу-моу вместе с градусами на ресницах, да, на радио номер один в России. Самое время в слоу-моу забрать какой-нибудь подарок в игре «Лето Микс».
1: «Лето Микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Я тебе рассказываю, какой у нас сейчас с тобой план. Я произношу один интересный факт про красотку-певицу, и ты набираешь 745-6565, код Москвы 495, дозваниваешься, рассказываешь мне, что это за певица, и забираешь беспроводные наушники. Факт следующий. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». О ком идет речь? 745-6565, код Москвы 495. Набирай, забирай наушники. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, температура воздуха до 22 градусов тепла. В середине дня ожидается ясная погода, воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, ветер северный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
5: Баб, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
10: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да!
10: У вас? Европа Плюс?
1: Да!
10: Айс Квест?
1: Айс Квест!
10: Прикольно!
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
11: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
1: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Мороженое – это круто!
14: А Крутис Айс еще круче.
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
15: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Ну что, самое время узнать, кто сегодня заберет беспроводные наушники. Видимо, Рашат это сделает. Рашат, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Скажи мне сначала, ты правша или левша?
2: Я правша.
1: Угу. Ну, как и я. Я тоже правша. Сегодня просто Международный день левшей. Я подумал, вдруг совпадение. Вдруг тебя можно будет поставить.
2: Давай тоже отметим этот праздник тоже. Ничего страшного.
1: Согласен. Это самое... Это правильно. Это правильно. Мы за всех левшей сегодня оторвемся по-настоящему. Итак, значит, что? Летомикс. Да. Я скажу факт, повторю его. Если узнаешь, о ком идет речь, то все, наушники твои. Факт у нас был следующий. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». О ком идет речь? Возможно, ты уже догадался. Кто это?
2: К сожалению, я даже не имею понятия. Mm-hmm. Если знают так-то, да?
1: Ну, смотри.
2: Если были бы еще варианты, может, подумал бы.
1: Вот, я еще раз прочитаю, на всякий случай. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». Я сейчас включу тебе «Летомикс» из ее хитов.
2: А может, это «Дуа Липа»?
1: Ну, давай послушаем «Летомикс». Конечно же она, конечно же.
2: Да.
1: Рашат, ну конечно, абсолютно верно. Та самая красотка Дуа Липа. Это победа, беспроводные наушники в твоих руках. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое, я рад, что так рад, что дозвонился.
1: Ну вот. Видишь, какая чудесная середина августа у тебя. Я тебя еще раз поздравляю. Пускай вторая половина августа будет такая же шикарная. И еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Благодарю.
1: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится совсем скоро с треком Baby Doll. Сразу после Take Me There, Да, Тиф. В твоих динамиках прямо сейчас никуда не уходи.

0: Вот он, красивый парень, татуированный с гитарой, выступает на сцене, поет один из главных своих хитов «Baby Roll». И, ну, девчонки пищат, что сказать. Это Доминик Файк здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Том Новый появится. И Лима Take It сразу после Todd Abel и Action Sugar Daddy. Никуда не уходи. У нас еще 2 часа подарков, новостей, игр. Все будет.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026. Редактор

0: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
1: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
2: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
3: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: В кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой.

0: бесконечно. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Последний танец, последний шанс. Его нужно брать, нужно воплощать. Том Ноу и Лима говорят тебе о том, что, возможно, сегодня именно тот день, когда жизнь изменится. Впереди больше хитов. Открываем следующий час в летнему.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. А вот и Павел Бесенин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россияне начали возвращаться на родину из Канады. Минпросвещение обновило правила обучения во вторую смену. И необычный формат путешествий набирает популярность у отдыхающих. Далее подробности. Россияне начали возвращаться на родину из Канады. Известия пишут о том, что посольство фиксирует повышенный спрос на переезд. Наши дипломаты сообщают о том, что россияне, проживающие в Канаде, решили вернуться на родину из-за падения качества жизни, а также из-за распространения там русофобии. В дипведомстве добавили, что с начала года было оформлено более 60 свидетельств участников государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Накануне сообщалось о такой же тенденции в Австрии и Германии. Мошенники начали похищать деньги у россиян с помощью поддельных сайтов для скачивания недоступных в России приложений и игр без VPN. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную палату. При переходе на такие сайты пользователи могут потерять личные данные, деньги, которые предназначались для покупки так называемых приложений. В этой связи эксперты призвали пользователей запретить установку ПО из неизвестных источников в настройках смартфона. Среди рекомендаций также установка уникальных паролей для каждой учетной записи и регулярная смена этих самых паролей. Минпросвещение обновило правила обучения во вторую смену. В новом учебном году все занятия в школах во вторую смену должны заканчиваться в 19:00 или раньше. При этом вторая смена допускается только для вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Под запретом оказались так называемые нулевые уроки и занятия в школе в три смены. Напомню, накануне Минпросвета строго регламентировал школьные перемены. Теперь они не могут длиться меньше 10 минут. Круизы между Санкт-Петербургом и Москвой вошли в список самых популярных водных маршрутов России. Эксперты называют речной круизный отдых одним из самых быстро растущих сегментов индустрии туризма в стране. Среди туристов стали также востребованы так называемые половинки маршрутов в одну сторону. Этот формат позволяет путешественникам прибыть в пункт отправления, например, на поезде, а обратно вернуться уже на теплоходе. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля ровно, евро тоже прибавил 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

мы продолжаем летнее О на Европе Плюс. У нас огромные планы на ближайшие 2 часа. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы будем путешествовать. У нас на горизонте игра «Кто куда?». Я не рекомендую ее пропускать, потому что, ну, беспроводная колонка, между прочим, на дороге-то не валяется. Ну, не валяется, поэтому оставайся со мной, поиграем. Может быть, ты сегодня дозвонишься, окажешься в эфире, одержишь победу, заберешь подарок, и твой четверг уже превратится в пятницу. Далее, гороскоп, конечно, и хиты. Рассказываю, что будет нас сопровождать этим утром. Serge Divand и Hadley Addicted. Также Ave ждем Meet Me in the Dark, BTS Swim. Ну а прямо сейчас Body Talk, Алиф Арбен и Ренни Миллер. В твоих динамиках делай громче. Летим вперед!

0: рано встает,
1: тот самый красивый наряд надевает.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну, допустим, если вы живете там с братом или с сестрой, у вас вещи все вдруг для друга одни и один размер, да, то тогда это будет актуально. Встал раньше, надел самую красивую футболку. А человек, который встал попозже, ну вот что остается, то и надевает. Миша Зайцев, меня зовут, это летний УУ на Европе Плюс. Мы продолжаем. Значит, белый медвежонок из Японии прославился любовью к дорожным конусам. Медвежонка зовут Мамото, он ходит в аквариуме. Значит, и плавает, вернее, в аквариуме. И конусы надевает на голову, причем не один, а несколько. И гуляет так по парку. Сотрудники зоопарка начали снимать, как он таскает дорожные конусы на своей голове. И это просто разлетелось по всему интернету. На самом деле, ну, это популярная игрушка для белых медведей. Я лично в московском зоопарке наблюдал за тем, как белый медведь играется с конусами. Они любят это дело. Интересно, почему? Ну, потом разберемся. У нас далее больше хитов, больше музыки, ТМ Импал и Джани появится с треком Дракула, Серж Диван, даже послушаем Хейдли Addicted, ну и Эйв, Meet Me in the Dark прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: The View is spectacular. The View is absolute cinema, да, как говорят сейчас в известных шутках и мемах. Absolute cinema, по-моему, такая фраза. Очень красиво, очень хорошо. The View is spectacular, как поет Tame Impala. Джани и Дракула здесь на радио номер один в России. 8:20 уже в столице. Мы продолжаем летнее у нас. Впереди гороскоп. Не советую его пропускать, да, чтобы понять, как нам прожить этот четверг, чтобы хорошая пятница случилась совсем скоро. До этого Айова споет хит, который называется «Мы». И также Айран успеем послушать Хейвен и Кейтлин Араган совсем скоро.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-4-1, 16+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Безумно обожаю этот трек. Айова с песней «Мы» на радио номер один в России. Ну, самое время поговорить о звездах.
1: Гороскоп. Летним У.
0: Да, что же советует Вселенная нам на сегодня? Прямо сейчас и узнаем гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Погнали! Овны, радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы, старые добрые дела, наконец, принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимые впечатления на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможны разногласия с самим собой. Но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто там поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги, отнеситесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказываться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что звезды нам говорят, впереди будем путешествовать в игре «Кто куда?» сразу после Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre и Around the World. Успеем послушать Mount и Noise Generation.

0: Вот радостно под звуки легендарной поп-дивы Мадонны и трека Bizarre сообщаю тебе, что настало время дарить подарки. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, будем путешествовать, будем играть в кто куда. 495-745-6565. Звони, жду прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, температура воздуха до 22 градусов тепла. В середине дня ожидается ясная погода, воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, ветер северный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр Fresh. Вавилова 59Е.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: А что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. /31-10.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
14: «Амакс Курорт Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
15: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Не завелась? 300 ровно. 2020. Эвакуатор круглосуточно.
18: Больше хитов.
19: Больше музыки.
20: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Сейчас узнаем, сможет ли Сергей забрать беспроводную колонку сегодня. Сереж, привет.
2: Привет, привет, привет, Европа плюс, привет, Рязань.
1: Привет, привет, Рязань. Да, вопрос у меня, значит, следующий. Для начала скажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с Францией? Может быть, ты бывал когда-нибудь там? Или, может быть, есть желание? Или
2: нет, никаких.
1: Угу, хорошо, никаких. Как и у меня. Вот мы с тобой здесь в одной команде. Я тоже никогда не был во Франции. Но вот однажды я бы, может быть, с удовольствием и съездил, да, посмотреть на эту Эйфелеву башню-то, в конце концов, где все фотографируются-то возле нее. Ну так, прогуляться, может быть, проплыть на лодочке красиво в паре с будущей женой, да, фотосессию какую-нибудь устроить. Вот я, может быть, и устроил бы чего-нибудь такое. Но пока ни разу не был. Хорошо, я почему спрашиваю, у нас сегодня речь пойдет о Франции. Вот, вопрос связан именно с этим. Ты готов попробовать поиграть?
2: Да.
1: Хорошо, ну тогда погнали. Значит, путешествуем по Франции, да, в одном из красивейших, невероятнейших городов на берегу Средиземного моря, в красивейшем Марселе, да, город известен изящными дворцами, величественными соборами, лазурным морем, скалистыми берегами и, конечно же, креативными пространствами. И мой вопрос звучит следующим образом. Кто из этих популярных диджеев родился в Марселе? Вариант 1 – Хьюджел. Вариант 2 – Дэвид Гетта. Что думаешь, Сереж, кто из этих парней родился в Марселе? Или Хьюджел, или Дэвид Гетта? Кто из них?
2: Думаю, первый вариант.
1: Первый вариант, Хьюджел. Хорошо, слушай, ну я не буду затягивать. Это абсолютно верно! Сереж, абсолютно верно! Между прочим, Дэвид Гетта тоже родился во Франции, но он у нас истинный, искренний парижанин, да. А в Марселе как раз-таки родился Хьюджел. Колонка беспроводная твоя, и эти аплодисменты, Сереж, тоже для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, желаю тебе...

0: Неужто они это про сентябрь? Боб Синклар, yes, I can't wait. Не могу дождаться. Не могу дождаться осени. Хотя, кроме шуток, у меня есть друзья-товарищи, которые любят осень. И любят и обожают. И говорят, что ну наконец-то уже сентябрь. Будет погода, которую мы любим. Свежо, хорошо. А я вот думаю, ну это куда? Нет, пожалуйста, можно еще пару месяцев лета. Не знаю, вот мы тут делимся на разные команды. В любом случае, хиты и осенью, и летом останутся с вами и с нами. В финале этого часа Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, также Dance Alone. Успеем послушать Sia и Kylie Minogue.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс.

0: Выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта. Карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
9: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
16: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: europaplus.ru.
21: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Вот под такие треки точно надо просыпаться. Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим в следующий час летнего У на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, K-pop. Хиты, которые заряжают. Come give me that.

0: Hitsbox.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 9:00 в Москве.
2: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Россию прибыла первая партия бензина из Индии. В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах, и россияне стали чаще выбирать Грецию и Кипр для осеннего отдыха. Подробности далее. Россия получила первую партию бензина из Индии. Об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно. 6 августа груз прибыл в Россию. В Ростовской области знаком «Сделано на Дону» отмечены 184 предприятия региона. На данный момент сертификацию прошли свыше 4700 наименований продукции и сервисов. С мая этого года возможности системы сертификации расширились. Теперь в нее включены финансовые, образовательные, телекоммуникационные и IT-услуги. 65 участников системы «Сделано на Дону» уже получили сертификаты «Сделано в России». Товары ростовских производителей представлены на международных рынках, в том числе в Турции, Китае, Египте, Беларуси, Узбекистане, Вьетнаме и Иране. Режим ограничения пребывания граждан в лесах Ростовской области продлили до 3 сентября. Данная мера направлена на обеспечение пожарной безопасности. Запрет распространяется на граждан, которые планируют на транспорте въезжать на лесные участки. Здесь усилен мониторинг, работают пункты диспетчерского управления, система видеонаблюдения из 86 камер. Дежурные сотрудники ведут наблюдение с высотных пунктов. Минприроды региона напомнили, что в 90% случаев причиной ландшафтных пожаров становится человек. Важно соблюдать правила пожарной безопасности. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоился. Об этом сообщает АС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре чуть более 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне выбирают также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. В конце выпуска курс валюты о погоде на сегодня. Доллар 83 рубля, единая европейская валюта 95 рублей 78 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе ясно, ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12.

третий час летнего на Европе Плюс, да, стартовал. И, между прочим, все, кто не знает, вчера россияне делились кадрами солнечного затмения. Да, жители разных регионов страны наблюдали частичное затмение и публиковали фотографии. Максимальная фаза. Луна закрыла 85% солнца. Она была видна на северо-западе России, в центральной России, Сибири. Затмение тоже можно было наблюдать. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, красота вокруг. Надо просто иногда поднять голову, посмотреть наверх. Ну и для начала встать с кровати. Вот, я сейчас занимаюсь тем, что божу тебя. Рекомендую заварить кофеек и уже наслаждаться утром этого четверга, потому что у нас на него грандиозные планы. Кто с нами встречает этот день? Это Мизмо, да, споет Hello, также Томми Ричман, Million Dollar Baby. До этого потанцуем под Тедди Свимса, мистер Know It All, прямо сейчас в летнему на Европе+.

я словно Мизмо в треке «Hello», говорю тебе «Hello», «Привет». И не хочешь ли ты не терять летний вайб? Да, потому что многие уже начинают это делать, так как до конца августа пара недель осталось. У нас есть кое-что, что это исправит. Летний вайб на Европе Плюс по будням с 8 до 10. Летний вайб. Самые горячие, самые летние хиты собраны именно там и именно здесь, именно сейчас. Случится небольшой тизер музыки, которая там звучит. Я рекомендую тебе сделать основательно погромче. Утопия Крю и Миш Миллер, Too Hot to Be Friends прямо сейчас.

0: Суператмосферная работа от талантливых людей, от компании талантливых людей. Это диджей Гоша, это Джейсон Дерула и Мелоди. Да, диджей Гоша сначала сам сделал песню Мичико, выложил ее в ТикТок. Это разлетелось. Джейсон Дерула увидел, подумал так: я не хочу это пропускать, мне это нужно. Придумал танец, записал фит, и потом просто случился повторный разрыв социальных сетей. Мичико на радио номер один в России. Гороскоп впереди, сразу после Медузы и Генри Камомилл. Don't wanna go home.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 870.
1: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

наивно полагаете, что я возьму и отпущу вас спокойно себе гулять в этот четверг без понимания, на что ориентироваться, на что обращать внимание, куда смотреть, что говорить, что не говорить. Ну, никогда. Никогда такого не было и не случится. Прямо сейчас обо всем об этом узнаем. Гороскоп в летнему на Европе+. Овны. Радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы. Старые добрые дела, наконец, принесут плоды. Близнецы. Вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки. Сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы. Обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы. Возможны разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы. Отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы. Кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы. Соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги. Относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказываться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что говорит Вселенная. Впереди у нас игра на повышение. Сразу после Джон Саммита, Деволт и Джули Чорч, Shades of Blue и также Wild успеем послушать Альберт Брайт прямо сейчас в летнему. Летнее утро.

0: Джон Саммит, Деволт и Джулия Чорч, Shades of Blue на радио номер один в России. У нас вот-вот долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, совершим прогулку по нашему денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, то уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Я жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно, по данным Яндекс погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да!
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
1: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
12: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что ж, кому мы сегодня отдаем деньги? Ну, вероятнее всего, Ирине. Ир, привет тебе.
3: Привет, Миша, привет. Привет, все слушайте.
2: Ура.
3: Слушатели.
2: Ура. Ну, рассказывай, как поживаешь, как первая половина августа прошла, что интересненького случилось? Делись.
3: Замечательно, в отпуске. Лето еще.
2: Да, вот
3: и Даосе недалеко, думаю.
2: Конечно, замечательно. Вот мне нравится твой настрой. Отпуск в Даосе недалеко. Потому что многие, с кем я общаюсь, они уже говорят: все, у нас уже рабочий режим. У нас уже сентябрь. А я говорю: ребята, вы что, 13 августа за окном? Какой сентябрь? У нас еще, между прочим, законные две недели лета. Да, разумеется. Поэтому все, вот, придерживаемся такого же настроя, как и у Иры. Ребят, все услышали, все поняли, записали, уяснили. Ир, ну сейчас мы еще улучшим твое настроение, ну, по крайней мере, попытаемся это сделать прогулкой по нашему денежному хранилищу. У нас будет минутка, надо будет прогуляться, открыть ячейки. Ты можешь открывать сколько хочешь, но тут главное, чтобы жадность тебя не съела, потому что если выше указанной суммы откроешь ячейки, то все денежки сгорят, включая бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Ты как, готова пробовать?
3: Понятно.
2: Угу.
3: Готово.
2: Ну хорошо, все, тогда минута пошла. Итак, первую ячейку мы сразу открываем. Что там у нас?
4: 1250 рублей.
2: 1250, и тут кое-что еще лежит.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ха-ха-ха. Сразу же в первой же ячейке бонус 10 тысяч рублей. Уже 11250, что делаем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, хорошо.
4: 1480 рублей.
2: 1480, общий выигрыш 11480. Так, что делаем, Ир?
3: Неплохо, но идем дальше.
2: Неплохо, но дальше? Ты смотри. Ну
3: ладно. Да?
2: Ты уверена, да? Хорошо.
3: Уверена.
2: Хорошо, открываем.
4: 3220 рублей.
2: 3220. Выигрыш 13220 уже. Так, что? Последний шаг. Открываем или нет? Ну?
3: Открываем, забираем.
2: Забираем. Или последний шаг.
3: Да, больше никуда не идем.
2: Больше не идем. Ну что ж, хорошо, да. Идем вперед. Абсолютно правильное решение, Ир. Я тебя поздравляю. Конечно, 13 220
3: спасибо.
2: Рублей – это твой выигрыш. Если бы пошли дальше, то все денежки бы улетели. Поэтому я тебя поздравляю. Эти аплодисменты для тебя.
3: Спасибо большое.
2: Все, 10 тысяч рублей бонус от Озонбанка, еще 3220 из нашей ячейки. Можно будет отлично отдохнуть в самое ближайшее время. Ир, ну, классной второй половины августа тебе желаю. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока-пока, Миша.
2: Больше гитов впереди. Marshmello, Portugal The Man появится уже вот-вот. С треком Феникс, также The Bowser, Magnetic. Прямо сейчас делай громче. Летнее У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: если подняться с кровати сегодня сложно, крылья Феникса от Marshmello и Portugal The Man тебе в этом точно помогут. Миша Зайцев меня зовут. Летняя У Европа Плюс здесь, сейчас. Ну, мы уже плавно завершаем, да, сегодня подарочки сумели подарить нашим слушателям. И завтра еще будет такой шанс с 7 до 10 утром. Обязательно присоединяйся. В финале этого часа кто нас встретит? Lights Out обязательно послушаем. Junior Caldera и Наталья Киллс. И до этого Bloom, Cheat Codes, Train. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это ухватил!

0: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
5: Огненная гора изголодалась.
4: Жертва обстоятельств.
3: Категория 18+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Lights Out на Европе Плюс. Вот это у нас вечеринка. Просыпаемся вместе. Точно, впереди больше хитов, больше музыки. Летим в это утро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Японии не понравилась поездка президента России на Курильские острова. Мошенники в преддверии 1 сентября нацелились на родителей учеников. И новый летний рекорд установили россияне. Далее подробности. Японии не понравилась поездка президента России на Курильские острова. Японский МИД заявил решительный протест в связи с визитом российского лидера на Курилы. Напомню, ранее президент России прибыл на остров Итуруп. Это первый подобный визит Владимира Путина. В рамках первого пункта рабочей программы он посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный». После этого Владимир Путин отправился в Курильскую центральную районную больницу и ознакомился с ее работой. Глава государства пообщался с медицинским персоналом и поинтересовался состоянием транспорта медучреждения. Цифровые мошенники в преддверии 1 сентября нацелились на родителей учеников. РИА Новости сообщают о том, что злоумышленники начали рассылать сообщения от имени администрации школ или родительского комитета. Они используют загруженность и тревожность некоторых родителей в этот период и требуют срочно что-то оплатить или подтвердить некие данные. Затем человека переводят на поддельную страницу оплаты или выманивают код из СМС. Также телефонные мошенники используют фальшивые интернет-магазины с якобы последним комплектом школьной формы или заниженной ценой. Будьте бдительны. Кстати, о мошенниках. С 1 марта 2027 года российские банки начнут блокировать денежные переводы при выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве владельца. Кредитные конторы будут использовать специальные инструменты для выявления угроз в мобильных приложениях и на сайтах. Ограничения затронут платежи по банковским картам, операции через СБП и переводы электронных денежных средств. Новый летний рекорд установили россияне. Аналитики сообщают о том, что только в июле наши люди съели 820 тонн мороженого, выпили 757 тысяч литров кваса и употребили больше 300 тонн льда. При этом, по данным служб доставок, мороженое в этом сезоне стало самым популярным лакомством у россиян. Резко вырос спрос на экзотические вкусы. В тренде также шоколадный пломбир в вафельном стаканчике и эскимо. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 83 рубля ровно. Евро тоже прибавил, за него дают 95 рублей и 78 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10.03. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Тима Белорусских на Европе Плюс. Мысли. 10 часов 20 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, мысли об осени у многих уже, наверное, закрадываются в такую погоду, как сегодня у нас в столице. Но, надеюсь, не везде так прохладно. Кто-то греется сейчас на солнышке, может быть, на пляже, в отпуске. Все-таки лето еще в силе, так что продвигаемся далее. Горячие хиты вам в помощь. В ближайшие минуты услышим Кельвина Харриса и Jazzy, Satisfy. И дождемся Diplo, Two Steppin' совсем скоро.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
3: Копатыч, у нас проблемы.
2: Смешарики сквозь вселенные.
3: Чего? Весело?
4: Весело.
2: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300. Ровно 75-20. Город Москва.
8: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дипло на Европе Плюс и Two-Steppin. Посмотрим, как эта песня сможет показать себя в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Завтра будем уже подводить музыкальные итоги недели. С 14 до 16 Алекс Манделов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно послушаем это завтра. Но пока можно голосовать любимые песни на сайте europaplus.ru. Движемся далее вместе с Лукало. Слышим Hotter Now и дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Европаплюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. 30 минут без остановок. Лучшие хиты на Европе плюс. Ловите в это время Датин. Take me there. Шон Мендес, Камила Кабея тоже с нами. Синьорита. Послушаем суперхит от BTS. Swim. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall».

0: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Дальше только хиты.
13: 30 минут.

0: Дача на Европе Плюс, Take Me There, 11 часов 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Четверг на календаре, 13 августа. Ну, кто-то еще даже не ходил в летний отпуск, а кто-то уже из летнего отпуска потихоньку возвращается. Например, бригада у шоу Rush. Все уже, да, скоро будет здесь на Европе Плюс. С понедельника ребята здесь, так что обязательно ловите их в эфире. Будет, как всегда, очень все нескучно и бодро. А пока же движемся далее вместе с Леони и Калом Скоттом. Слышим и дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes скоро-скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. С 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
1: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Больше хитов.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Плюс.

0: Такие же модные ритмы Talk to You. Ну, если нужно побольше, кстати, танцевальной музыки, не забывайте про наш подкаст Residence. Наш сайт europlus.ru. Там все найдется легко. Можно устроить небольшую вечерину. Так что подключайтесь пока же. Ждем Kung City of the London Galaxy и Blackpink, Dua Lipa, Kiss and Make Up. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе ясно, ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & Bet».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр Fresh. Вавилова 59Е.
5: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. europaplus.ru. Для киноманов старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: побольше классных хитов будем вам ставить. В ближайшие полчаса услышим Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». Мистер Новидол, Тедди Свимс. Алекс Уоррен тоже здесь. «Fever Dream». В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: В кино с 20 августа.
6: Огненная гора изголодалась.
7: Только ты можешь спасти мир.
8: Ты ошибаешься.
5: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
9: Вулкан выбрал тебя не просто так.
5: Жертва обстоятельств. Категория 18+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

Европа. Плюс.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами уже выходные, так что появляются потихоньку мысли о том, как бы их поинтереснее провести, ну, чтобы еще больше эти мысли простимулировать. Включаем в ближайшие минуты классный трек от DJ Годжа и Джейсона Дерула «Мичико». И дождемся Fifth Harmony «Walk From Home» на Европе Плюс совсем скоро.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-4-0-76-29. Город Москва. 18+.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: возвращать летнюю погоду, конечно, ну и вообще летними хитами. Сегодня вечером будет еще больше горячих хитов. Не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00 здесь на Европе Плюс. Особо летний плейлист будем заряжать. А пока же заряжаем певицу Ри, Where is my husband? И дождемся Медузы, Don't Wanna Go Home через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Началась эта история давным-давно.
6: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
7: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
6: Главный замес года.
7: Это что за медвеёж?
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
6: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
10: Ну ок, я бы послушал.
9: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
10: Ну ок, я бы сыграл.
9: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тима Полиджени на Европе Плюс. Дракула. Ну, в следующий понедельник, наверное, даже Дракула ляжет спать попозже или встанет пораньше. Не знаю, как ему удобнее. Ну, чтобы послушать бригаду, конечно же. Ребята возвращаются из отпуска. Так что в понедельник встречайте загоревшие, отдохнувшие, заряженные Вэл и Вики, бригаду здесь на Европе Плюс с 7 до 10 после отпуска. А пока же бригаду здесь на Европе Плюс с

0: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30%. По 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogeta.t2.ru.
16: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
17: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
18: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
19: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Роджер Санчес на Европе Плюс и Lost в финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно, еще больше классной музыки будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юля, всем доброго дня. МИД Японии заявил протест из-за визита Владимира Путина на Итуру. В Ростове-на-Дону более 100 автобусов могут признать непригодными для эксплуатации. Эксперт назвала главную финансовую ошибку россиян. Об этом прямо сейчас. МИД Японии заявил протест в связи с визитом Владимира Путина на Итуруп, который, наряду с тремя другими островами Южных Курил, Токио считает своими. Япония называет острова северными территориями или четырьмя северными островами. Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачают отсутствие мирного договора. Позиция России состоит в том, что острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит. В Ростове-на-Дону к концу 2027 года могут признать ненормативным состояние более 100 автобусов. По данным главы департамента транспорта Александра Лисичкина, единицы техники были получены к чемпионату мира 2018 года. Муниципальное предприятие приобрело 125 автобусов в 2017 году, 75 составов в 2018. Строгого регламента на сроки эксплуатации подвижного состава нет, но Министерство транспорта предлагает использовать срок 10 лет в качестве базового показателя для оценки обновления транспорта парка в региональных планах. В администрации Ростова обсудили вопрос уборки города после урагана, который произошел 25 июля. Глава города Александр Скрябин отметил, что внимательно следит за обращениями жителей, регулярно объезжает районы, но еще есть над чем работать. По итогам объездов дан ряд поручений. Так, городским службам необходимо провести повторные обходы территории для уборки обломанных веток, восстановить поврежденные дорожные знаки, устранить повреждения носителей наружной рекламы. Региональному оператору по обращению с ТКО поручено незамедлительно вернуться к штатному графику вывоза мусора. Главная финансовая ошибка россиян – отсутствие финансовой подушки, покупка акций или недвижимости на последние деньги. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова. По ее мнению, подушка безопасности в размере 3-6 ваших ежемесячных расходов должна лежать строго на накопительном счете или в коротких облигациях федерального займа. Вторая ошибка – иллюзия статуса через долги, которая быстро оборачивается долговой ямой при малейшем экономическом шоке. Эксперт подчеркнула, что деньги любят дисциплину, а не эмоции. Сегодня финансовая культура – это умение вовремя сказать себе «стоп». В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар – 83 рубля, единая европейская валюта – 95 рублей 78 копеек. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный – 5 метров в секунду. Температура воздуха – до плюс 26 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.

0: сегодня день встречи, и встречаемся вот по традиции, как всегда, в час дня. Меня зовут Юлия Максимова, и будем заниматься очень приятным действом. Во-первых, слушать классные треки, а во-вторых, конечно, играть и искать в городе, где мы накануне спрятали прекрасный, вкуснейший, охлажденный запас мороженого. Ice Quest, не пропусти сигнал, звони после того, как я, конечно же, об этом скажу. Ну и затем рассказывай. Надеюсь, что ты помнишь то место, где мы спрятали. А также будет гороскоп, уж тут я буду рассказывать от имени звезд, так сказать, все передам, как они планировали. И чтобы у тебя день сложился классно, прислушайся. Так, к трекам тоже. Ну, Beautiful Places, к примеру, будет. Также прозвучит трек Hello. И совсем скоро появится Magnetic. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Ну, а если день встреч, то встречаться нужно на europeplus.ru. Но вот здесь есть раздел Еврохит ТОП-40, потому что встреча еще одна долгожданная будет уже завтра с Алексом Мануиловым, а он там считает твои голоса. И Еврохит ТОП-40, конечно, может измениться в любой момент. Все зависит от количества проголосовавших за твой любимый трек или за какой-то, ну, конкурирующий. Поэтому заходи, отдавай голос, и завтра 2 часа не пропусти. Все будет, я уверена, круто, потому что у нас претендент много, ну и лайков тоже. За база у нас Magnetic, конечно, обещанный Джимин появится, и поп-синглер прямо сейчас здесь на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: сегодня такой день, что, конечно же, в первую очередь уже пятница, которая намекает на выходные, очередные летние. Но еще львам звезды советуют не все-таки думать об отдыхе, наоборот, заняться трудом. И, в частности, порядку, конечно, нужно как-то дому уделить больше внимания. Вот такой интересный прогноз для львов. Всем остальным приготовиться. Гороскоп вскоре. Еще появится Дэвид Ашер и Алан Уолкер здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБ. В разделе «Ипотека».
8: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, радость от собственных свершений осветит этот день. Дельцы, старые добрые дела наконец принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможно, разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделился с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте насколько и несколько раз, кстати, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа.

0: Jazz Quest на Европе Плюс.
1: И вот тот самый сигнал, который большинство ждет. Сейчас начинается погоня, уже поиски запас мороженого, который мы вместе с Миланой накануне прятали. Если знаешь это скрайное местечко, звони, набирай 320-105.7 прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, 26 градусов тепла, по данным Яндекс.Погоды. Завтра тоже ясно, днем плюс 26. Ветер северный, правда, 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Реклама.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе.
10: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
12: Категория 18+.
13: Сломалась. 300 ровно 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Уже не в такой сильно жаркий день, но все-таки мороженое, я вижу, по всем вам, кто старался дозвониться первым, востребовано, и где-то в городе мы с Миланой накануне прятали, сейчас будем это все вместе искать со Светой. Привет!
2: Здравствуйте!
1: Ну что с настроением летним?
2: Отличное настроение, еще полмесяца лета, еще можно наслаждаться.
1: Чуть-чуть осталось.
2: Да.
1: Давай в такое тепло все-таки спасем мороженое. Оно в Европе Плюс где-то прячется в городе. Готова?
2: Готова.
1: Итак, предлагаю вспомнить, что мы накануне делали. Где спрятали? Стадион «Локомотив», набережная или Темирницкая роща?
2: Я думаю, Темирницкая роща.
1: Так, точно.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Забирай, Света, забирай.
2: Ура, спасибо большое.
1: Хотела сказать, забирай и раздавай всем.
2: Нам, детям.
1: Приятного вам аппетита. А еще хочется, конечно, еще одного счастливого человека завтра услышать в эфире, поэтому прячем, да?
2: Да.
1: Предлагаю парк авиаторов, стадион «Олимп» или парк ДГТУ.
2: Давайте парк авиаторов.
1: Принято. Тебе классного остатка лета и слушай Европу Плюс.
2: Спасибо.
1: А завтра будет счастливый точно и, возможно, даже ты. Поэтому ищи запас мороженого в парке авиаторов.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП «Нефедов ДН».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Я его дарила весь этот час, но нужно уже идти и уступить место Алексу Мануилову. Завтра вернусь, а по традиции желаю тебе побольше движений в жизни и в сердце и встречать Хэмлет в окончании часа. Удачи!
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клим и Сальма Хайек.
4: Огненная гора изголодалась.
3: Жертва обстоятельств.
5: Категория 18+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
7: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Shades of Blue. Такая вот летняя история на Европ Плюс. Это Джон Саммит. Всем привет и классного дня. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну, буквально через пару минут уже с нами Марк Дан и Джонни Ричи. Let me die. Но прежде.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
8: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Красиво и романтично. Цигмитея – это проект с простым названием «Дати» на Европе+. Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Леони Каллум Скотт и Хиос Пепл Диско Машин. Оливия Адамс. Компания «Согласись, что надо».
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Терпим бедствие. Высота 30 метров.
4: Ужасы. Боевик. Триллер.
5: Приготовься к удару.
4: Крушение рейса.
6: Что нам делать?
7: Искать выживших.
4: Пережить катастрофу. Только начало.
5: Акула!
4: Возрастное ограничение 18+.
8: Спокойно, все будет хорошо.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно. Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: Для зрителей старше 18 лет.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, Temmor City, Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию! JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
18: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс. 13 августа сегодня. Лето выходит на финишную прямую. Многие начинают возвращаться из отпуска. Кстати, в том числе и наша бригада У и Раш. Так что ждем позитивный ураган эмоций уже со следующего понедельника.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: чем больше слушаю, тем больше нравится. Дай-дай, это Шакира и Burna Boy на Европе Плюс. Вот они нас вернули в чемпионат мира по футболу 2026. Ну а на горизонте буквально через пару минут с нами уже Эбен и захватывающая история под названием Hollow. Ждем.
1: Реклама.
2: Что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да!
8: У вас? Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Мороженое – это круто!
14: Окрутись! Айс еще круче.
15: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
16: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
18: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
19: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Одни в самые ближайшие минуты на Ava Max, Spot a Fake. Хали Фарбен, его бодренькая Body Talk. Ждем Denver City, Self Aware. Self-Aware сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, но завтра все может измениться.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
1: Реклама.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин.

0: Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват амби на авито.ру 12+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Озон.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16:00.

0: стороны, Европлюс Анотр, 15 место Еврохит Топ 40. Но завтра, надеюсь, также бодренько Talk to You ворвется в горячую десятку нашего чарта. А итоги недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
4: «Моя клиника».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
7: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». УГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
8: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
9: Ну ок, я бы послушал.
8: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
9: Ну ок, я бы сыграл.
8: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это было очень классно, легко и непринужденно. Вот, знаешь, иногда прослеживается такая закономерность. Чем холоднее страна, тем теплее там создаются музыка, создаются треки. На Европе Плюс проект из Норвегии «The Bowser» и горячий летний хит «Magnetic». 16.35 в Москве. Всем-всем-всем отличного вечера. Идем дальше.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 16:49 в Москве. На ресницах группа «Градусы». Как всегда, оригинальное название трека. Ну а впереди у нас трэп «Мафия Хаус», затем «Никелбэк» и еще больше летних хитов сегодня вечером.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Plus.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности

0: версию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Nickelback на Европе Плюс, и Today was your last day на Европе Плюс. В конце часа, в начале часа следующего, BTS Swim. Сейчас номер 4 у нас в чарте в Еврохит Топ 40, но завтра, вполне возможно, может быть уже и первое место.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Литве предложили ужесточить правила транзита машин с российскими номерами. Губернатор Ростовской области наградил многодетных родителей и на юге России востребованы машинисты, технологи, агрономы. Подробности далее. Депутат литовского парламента выступил с инициативой о сокращении срока транзита для автомобилей с российскими номерами. Речь идет об автомобилях, проезжающих через Литву в Калининградскую область. В соответствии с согласованным с Еврокомиссией регламентом, они должны пересекать территорию прибалтийской страны за 24 часа. По его мнению, сложившаяся ситуация создает риски для национальной безопасности и требует принятия мер. Сегодня в Ростове состоялась торжественная церемония вручения государственных наград многодетным родителям. Губернатор Юрий Слюсарь вручил ордена «Мать-героиня» и знаки отличия «Родительская слава» 10 жителям региона. Глава региона отметил, что сейчас в области 47 женщин носят звание «Мать-героиня», а 29 семей удостоены орденов и медалей «Родительская слава». В регионе действует программа регионального мат-капитала, предусмотрены выплаты при рождении троен, а семьям с 8 и более детьми выделяют микроавтобусы. С этого года при рождении ребенка каждая семья получает подарок для новорожденного, а при появлении третьего или последующих детей выплачивают 300 тысяч рублей. В Ростовской области на сегодняшний день заявления для участия в дистанционном электронном голосовании подали более 134 тысяч жителей. Об этом сообщили пресс-службы избирательной комиссии. Прием заявления начался 3 августа и завершится в полночь 14 сентября. Избиратель подает одно заявление в электронном виде через портал госуслуг по всем выборам, в которых он вправе участвовать. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться только на портале выборы.gov.ru с 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20 сентября. Донская делегация участвует в 5-м национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России». Сегодня он открывается на ВДНХ в Москве. Площадка объединит 75 регионов страны. В фирменном домике Ростовской области представят казачьи соленья, донской салат, халву, лечо и другую продукцию. Посетителям также расскажут историю создания продуктов от сыроваров, пасечников, рыбаков и ремесленников. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях наиболее востребованными профессиями в агропромышленном комплексе остаются машинисты, технологи, агрономы. По данным Минсельхоза России, ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в кадрах составляет 160 тысяч человек. В отрасли успешно работает связка школа-вуз, предприятие, целевое обучение, дающее трудоустройство еще до выпуска. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, погоде на завтра. Доллар 82 рубля 99 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 78 копеек. В Ростове 26, тепла, малооблачно. По данным Яндекс Погоды, завтра днем ясно, плюс 25. Далее на Европе Плюс, Алекс Манулов.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Лео, это Кадырка на Европе Плюс, а чуть позже Лео Николомско «Stay», трек, который завтра в Еврохит Топ 40 претендует на одну из самых высоких позиций. Ну, дождемся пятницы.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
16: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс.

0: привет, это Бобс и Клара Кайза на Европе Плюс. Отличный позитивный хит, ну а следующий у нас Кунгс и Galaxy. Но сначала...
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
1: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
13: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «Радио». 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Love Me, Never плюс French Montana. Ну а до конца этого часа сначала Кайрон, затем Бон Джови, без привлечения легендарный хит It's My Life.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: В кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: My Life, это группа Bon Jovi на Европе Плюс. Ну что, идем дальше в следующий час, где, конечно же, еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. В Грузии объяснили, почему закрыли границу с Россией. В Ростове создадут систему защиты от подтопления западной части города, и от Гренландии откололся ледяной остров. Подробности далее. В Грузии на российской границе Казбеки-Верхний Лар закрыта из-за поднятия уровня воды в ущелье Дептараки, где находится пункт пропуска граждан. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии. По системе раннего оповещения, которая фиксирует даже незаметные изменения течения в русле реки, поступил сигнал. В соответствии с протоколом произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний. Ограничено передвижение автотранспорта у села Гвелити неподалеку от границы, добавили в МВД. В Ростове продолжается реконструкция бассейна номер один ливневой системы канализации. Это крупнейший проект по обновлению ливневки за последние 30 лет. На данный момент уложено около 2 километра коммуникации и смонтировано более 20 опускных колодцев. Общая протяженность трассы 7 километров. Основные участки проходят в районе улиц Даватора, Жданова, Ткачева, Еременко, проспектов Солженицына и маршала Жукова. Ливневые воды будут направляться на новые очистные сооружения производительностью около 49 тысяч кубометров в сутки. Модернизация микрорайона Левенцовский направлена на защиту западной части города от подтопления в период интенсивных осадков. Готовность реконструируемого участка трассы М4 Дон в Ростовской области превысила 50%, об этом сообщили пресс-службе ГК «Автодор». Протяженность обновляемого отрезка составляет 91 километр. В рамках модернизации дорога расширяют до 6 полос, по 3 в каждом направлении. При планировании работ учитывалась высокая транспортная нагрузка на трассу. Сейчас специалисты реконструируют съезды транспортных развязок в Красносулинском и Октябрьском районах, а также возводят новые развязки в Каменском и Октябрьском районах. В масштабной стройке задействовано порядка 2000 специалистов и свыше 600 единиц техники. Завершить реконструкцию участка планируют в следующем году. В Гренландии от ледника Петерман откололся кусок льда размером с Манхэттен. Международная исследовательская группа из Оттавского университета называет образовавшийся ледяной остров крупнейшей потерей ледника в Арктике с 2012 года. Длина отколовшегося фрагмента, по данным ученых, превышает 70 километров. Его толщина достигает почти 150 метров. Отколовшиеся глыбы льда могут дрейфовать годами и быть опасными для судов. Наблюдать за состоянием ледника его кусками будут с помощью спутниковых снимков. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 99 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 78 копеек. В Ростове 26 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и плюс 25. Далее на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: 2006 года вместе с радиостанцией номер один в России. Это Мизмо и Hello прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Да-да-да, ты слушаешь Европа Плюс, и значит, в 18.20 ты должен был услышать меня. Это Фомин, приветствую всех, кто со мной и решил провести свое драгоценное под лучшую мировую поп-музыку. В ближайшее время ее будет много, это я могу точно гарантировать. Я немножко заглянул в будущее и могу сейчас наобещать много всего, но прежде напомню, что в 20.00 по Москве нас ждет еще и летний вайб. А там вообще красота, солнечная, легкая музыка. Не подстать сегодняшней московской погоде. Да, сегодня прохладно, но, в общем, будем согреваться вместе, естественно, слушая отличную музыку. Clean Bandit, Rockabye. Прежде отличный трек The Second Voice, Let Me Be. Оставайся.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, /31/10.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
12: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
13: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБ. В разделе «Ипотека».
18: Больше хитов.
19: Больше музыки.
8: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Take Me There прямо сейчас на Европе Плюс. Классный, красивый трек. Вот прям хочется жить, да? Под такую музыку и так же красиво, как в кино. Ну ладно, давайте сменим пластинку и послушаем что-нибудь другое. «Медуза» с одним из самых красивейших припевов в нашем эфире на данный момент. «Don't Wanna Go Home». Это мое мнение. Что думаешь ты? Европаплюс.ру.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
1: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-70-5-20. Город Москва.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс прямо сейчас. Shade of Blue. Здоровский трек. Я думаю, что у него есть все шансы добраться до первой тройки нашего Еврохит ТОП 40. Возможно, легко. Завтра будем выяснять эту ситуацию. Будет это все с 14 до 16 по Москве. Ну а до этого ты можешь приложить к нашему Еврохиту свою руку для того, чтобы назначить лучших этой недели. Добро пожаловать, еще раз повторю, europaplus.ru. Ну а завтра слушай обратный отчет.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на comtogether.t2.ru.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручка.

0: Стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Верховный суд постановил, что банкротство дропера не освобождает его от взысканий. Продажи жилья в новостройках снизились более чем на 9%. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси». Подробности далее. До 1 сентября в каждой школе России будет создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Деятельность комиссии будет регулироваться нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе. Также родители школьников смогут обращаться в такие комиссии в случае несогласия с оценкой «недопустимое поведение, выставленное ребенку». Верховный суд России постановил, что банкротство дропера не освобождает его от возможных взысканий со стороны потерпевших. Прецедентным стало дело, в котором фигурировал мужчина, участвовавший в мошеннической схеме, в результате которой у жительницы Подмосковья похитили 2 миллиона рублей. Суд указал, что кредитор вправе предъявить должнику требования о взыскании мораторных процентов, начислявшихся даже в период банкротства. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метра, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей. В Госдуме рекомендовали россиянам использовать карты Visa и MasterCard только как резерв. Для безналичной оплаты использовать лучше карту МИР или QR-коды. Было отмечено, что в современном мире лучше иметь 2-3 разных платежных инструмента и немного наличных. Напомню, что ранее НСПК перешла на российские сертификаты безопасности, предупредив о возможных проблемах при оплате картами Visa и MasterCard в интернете, тогда как карты МИР продолжают работать без изменений. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожиданий роста прибыли от выхода сериала и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дата выхода второй части пока что не сообщалась. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Мадонна, ее перепутать с кем-то просто невозможно, но и музыку, которую делает Мартин Гаррикс, тоже перепутать сложно. Бидар прямо сейчас здесь на Европе Плюс, столица уже 19:21, это Фомин, и мы с вами идем вперед, а впереди нас ждет летний вайб, и, кстати говоря, он предпоследний на этой неделе, потому что со следующей уже возвращается вечернее шоу «Rush», в это время все будет, ну и, естественно, по утрам вас всех будет ждать бригада «У».
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Оферта-проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
15: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
16: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
17: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
19: Сломалась. Триста ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: что-то мне подсказывает, что у Алока в этом сезоне точно есть план добраться до первой строчки DJ Mag Top 100. Вообще просто нет проходных треков. Он выпускает просто сплошные бомбы какие-то. Алок, Халид только что здесь на Европлюс и Dive Into Me. Но я лично желаю этому парню удачи. Я честно скажу, хотел бы видеть его на вершине этого, ну, так сказать, очень уважаемого хит-парада, даже не хит-парада, а парада диджеев всего мира. Да, DJ Mag Top 100, Алок, будем ждать тебя на вершине. Ну а в ближайшее время я предлагаю дождаться, во-первых, летний вайп, он появится минут через 25, там мы с тобой отдохнем, почилим, послушаем летнюю музыку. Но прежде Доминик Фейк, который отметился на вершине нашего Еврохит Топ 40, послушаем Baby Doll, DJ Годжа, Джейсон Дерул и Мелоди с абсолютно летним хитом 26-го года, Мичико, ну и еще одна легенда, которая также входит в сотню лучших диджакеев современности и этого мира. Тиеста, Бриана Грейс и Beautiful Places скоро.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность, температура воздуха утром плюс 19, днем 25, тепла, ветер северный 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топит совсем чуть-чуть, мы только за угол завернули. Вот же твой садик, видишь воспитательницу в окошке? Давай бегом, я пойду твою сестру в школу отведу.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
12: Больше хитов.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
16: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Baby Doll, это Доминик Фейк на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19:48. Вы готовы? Как надо там ответить, по-моему? Да, капитан. Ну, что-то такое. Да, готовы к летнему вайбу? Надеюсь, что да. Надеюсь, что все разобрались с рабочими вопросами на сегодня. И дальше мы будем только отдыхать. Вот хотелось бы сегодня, вот, честное слово, я просто вымотан. Но так жду этого момента, так жду этой музыки. Я уверен, что она поможет нам доработать, если есть такие, как и я. Да, отдыхать, если уже кто-то освободился. Ну и настроиться на пятницу. Пятница, кстати, тоже не за горами. Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Номер один. Тембр Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
12: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
20: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
21: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: Лоран Вульф в финале этого часа на Европе Плюс. Ну, какие стрессы в четверг вечером, правда? Ведь впереди один последний рабочий и дальше выходные. Ну, какие стрессы, а еще впереди летний вайп. И об этом мы поговорим буквально через пару секунд.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают. Come, give me that.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.
3: Европа Плюс. Летний вайб.
2: Ну вот и добрались. Летний вайб на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 120 минут я буду где-то поблизости. Естественно, не просто так, а для того, чтобы тебе было хорошо и приятно после рабочего четверга. Да, будем расслабляться, чилить и слушать солнечную музыку. Ну, погода в Москве не летняя, значит, надо согреваться. И она будет сегодня просто жаркой. Знаете почему? Да потому что у нас сегодня, завтра и все. И все до следующего года. Поэтому получаем удовольствие по максимуму, ловим каждый момент. И, конечно же, ждем следующего года, хотелось бы сказать. Но нет, ждем возвращения вечернего шоу «Rush», ждем «Бригаду У». Они вернутся уже с понедельника. Но давайте пока не будем забегать так вперед. Ну, так далеко, по крайней мере, уж точно. Давайте на ближайшие минут 20 определимся, и дальше будет уже понятно, что делать. Шакира, Burna Boy и Дай-Дай. Скоро абсолютно футбольная история. Прежде The Baus, мною любимый проект. Норвежцы подарят нам Magnetic. Mia, но тут бенгер на все времена. Bad Girls, Little Dragon. Это вообще просто бомбическая история, которую я рекомендую послушать абсолютно каждому. В хорошем, в плохом настроении, в нейтральном настроении. За рулем ты, дома сидишь, неважно где. Трек просто бомба, разнос. Ну и начинаем этот час мы с Карима, Наса и Жико. Самбо прямо сейчас, поехали.

0: Просто мировая сборная в одной песне. Шакира, Burna Boy, тут и Рональдо, и Месси, и все-все-все. В общем, все наши. Дай-дай прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в компании летнего вайба. Здрасте, отличного настроения и, конечно же, лучшей музыки. Чтобы настроение было получше, у меня для тебя есть кое-что интересное. Например, в ближайшие 15. Naked, Anne-Marie, Latto, I Just Call, Bob Sinclair, Cinderella, She Said Her Name, ну и Роя. Круиз. Скоро все это будет. Сделай приемник погромче, получи удовольствие, отдохни вместе со мной. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
7: Копатыч, у нас проблемы!
6: Смешарики сквозь вселенные.
8: Чего? Весело?
9: Весело.
6: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Оп!
6: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
6: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
14: УГР 121-27-400-76-29. Город Москва. 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лейло прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Летний вайб продолжается. Естественно, ты можешь слушать нас где угодно. Например, в машине при помощи радиоприемника, придя домой, включая умную колонку. Ну а также по пути домой, если ты на своих двух, на одиннадцатом, запросто можно слушать при помощи нашего нового приложения Radio Hub. Скачивай свой смартфон абсолютно бесплатно. Все абсолютно бесплатно. Без регистрации, без ничего. 8 дополнительных потоков. То есть ты для себя в любом настроении что-нибудь обязательно отыщешь. Летний вайб.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность, температура воздуха утром плюс 19, днем 25, тепла, ветер северный 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Невероятная история прямо сейчас на Европе Плюс в летнем вайбе. Another и 54 Ultra. Да, Talk to You. Ну что, поговорим с тобой чуть позже. Времени не так много, поэтому времени будет на это еще много. Но прежде хотелось бы напомнить, что до финала этого часа мы с тобой говорить не будем. Будем слушать. Слушать летнюю музыку Willow и Wait a Minute. Но прежде Ludacris, Nate Dogg и Aria Kotz. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед в вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Плюс. Приветствую всех, кто по-прежнему со мной. Это Фомин, и мы с вами сейчас будем переходить в следующий час. И там, конечно же, будет еще больше хитов и еще больше солнечной музыки. Поэтому двигаем вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Поехали! Вторая часть летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Меня зовут Фомин. Мы с вами проведем в ближайшее время отлично. Отлично время. В ближайшее время отлично время. Масло масляное, но это ли важно? Ну, спотыкаются иногда диджеи. Ну, бывает. Ну, это ли важно? Важно ведь другое. Важно, что у меня впереди огромное количество классной музыки. И все это будет для тебя вот абсолютно фри, абсолютно бесплатно. Будешь наслаждаться, надеюсь, и найдешь свою любимую историю, под которую почилишь, отдохнешь, выдохнешь после четвертого рабочего. Ну и, конечно же, получишь удовольствие. Так вот, а под что выдыхать? Лично я сделаю это под невероятный классный трек. Стильный трек. Там собрано все, что мне нравится. Звук, вокал, ритм. Ну, в общем, просто все идеально. Я говорю сейчас про Карлиту и Софи Такер. Манхэттен. Очень скоро. Прежде появится драма и Rooftop. Ну, а начинаем мы вторую часть нашего летнего вайба с стилевой истории, с Coil Leroy, Players. Прямо сейчас. Поехали.

0: с Европой Плюс. Это Дипло и Two Stepping. Прямо сейчас в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Продолжаем слушать классную музыку. В столице уже 21.19. Ну и хочется напомнить всем тем, кто сейчас, может быть, собирается уже на боковую спать. Ребята, завтра ни в коем случае не пропустите последний в этом сезоне выпуск летнего. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания. В общем, все это с утра завтра с 7 до 10. Ну а уже с понедельника вернется бригада У. И, естественно, с ними просыпаться вы также будете. И также будете получать удовольствие. Поэтому ни в коем случае не пропустите начало нового сезона. И, естественно, в ближайшее время не прозевайте мною любимого артиста. Это Jamiroquai. Тут и говорить нечего, тут слушать надо. Послушаем его Cosmic Girl. Прежде появится Медуза и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Don't Wanna Go Home. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Оп.
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: Для зрителей старше 18 лет.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа Плюс.

0: одни из самых ярких представителей эйси-джаза 90-х. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, вообще, этим ребятам есть чем гордиться. У них и премия Грэмми, и 4 награды MTV. И их альбом «Traveling Without Morning» попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Ну, что еще сказать про этих ребят? Может быть, стоит сказать, что сам Джей Кей невероятно крутой парень, который постоянно выступает в каких-то невероятных головных уборах. Что их музыка заставляет любить, делает меня добрее. Ну, что еще сказать? Можно говорить про Jamiroquai очень много, но времени не хватит. Давайте лучше о том, кого стоит ждать в ближайшее время. Ну, а да, Jamiroquai и Cosmic Girl прямо сейчас в летнем вайбе. Дальше же ждем Marshmello, Portugal The Man и Phoenix. Ну, а прежде Tones and I, Chai, Young Franco и Off My Mind. Скоро. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность, температура воздуха утром плюс 19, днем 25, тепла, ветер северный 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Hello, Portugal The Man, Phoenix, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. В столице уже 21.49, и мы продвигаемся ближе к финалу этого часа. Ну и до финала. Everything But The Girl и Me Think, но прежде Mojo, Chilling.

0: я люблю эту песню, как я люблю этот трек. Everything But The Girl и Missing в финале этого часа на Европе Плюс. И вот так вот мы завершаем сегодняшний выпуск летнего вайба. Завтра нас ждет финал. И завтра в 8 вечера я, естественно, буду ждать тебя возле радиоприемника.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять вечера в Москве.

0: мне точно запомнится лето 26-го года. На Европе Плюс Боксинг Кларк Айза и I Can Wait. В столице уже 22:19. Напомню всем тем, кто собирается сейчас спать. Завтра с утра пораньше вас ждет летнее У. Последний выпуск в этом сезоне. Дальше вернется уже бригада У. Но завтра будет вообще разрыв. Завтра будет бомба. Поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс забрать свой подарок, послушать свою музыку. Ну и начать новый день, пятницу, с правильной ноги и в правильном настроении.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: вечера. Встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 45 ни одного лишнего слова. И только лучшая мировая поп-музыка. Точно могу обещать появление диджей Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, абсолютно летний трек «Мичико». Прежде BTS «Swim». Трек, который добрался до вершины нашего Еврохит ТОП 40. Ну и Мизму «Hello». Вот так вот легко, красиво звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс.
0: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: хочется проводить вечер на чиле, на расслабоне. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Абсолютно летний трек для всех, кто пока еще не спит. 23.17 в Москве, это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону пятницы. Последний рабочий, классно, ну классно, правда, я очень рад, потому что неделя была насыщенной, честно скажу, очень тяжелой. Добрался, дальше, естественно, будет позвонче с настроением, ну и вообще в целом все пойдет полегче. Выходные на очереди, ну и, кстати говоря, после выходных будет так же легко и хорошо, даже по утрам. А знаешь почему? Да потому что бригада возвращается с 7 до 10 здесь, на Европе Плюс, все будет происходить. Ребята расскажут, как отдохнули, что делали, где бывали. Ну, в общем, будет много всего интересного. Вечером вернется Rush, да, тоже с 7 до 9. Все это будет в эфире радиостанции номер 1 в России. И эти ребята тоже расскажут, чего делали, где бывали, что видели. Ну, в общем, будет интересно. Но завтра пятница, а значит...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше...
2: Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Да не, я не молчу, все нормально. Я еще здесь, 23:34 в Москве. Тима Белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мысли, ну, мысли у меня следующие. Пятница впереди. Об этом стоит помнить, об этом не нужно забывать, потому что в пятницу нас ждет много всего интересного. Во-первых, для тех, кто просыпается с утра пораньше, летние УУ, это игры, подарки, классная музыка, в общем, все, что необходимо с утра пораньше в пятницу. Ну, а с 14 до 16 по Москве появится еще и Алекс Манулов с обратным отчетом лучших треков недели.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед. На очереди Гаулин и его Moonlight. Прежде поиски от Рае. Where is my husband? Ну а распечатаем пятницу вместе с Teddy Swims, Mr. Know-It-All. И все это скоро появится здесь, на радиостанции.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, совет номер один в столице.

0: Медики этой ночью здесь, на радиостанции номер один России. Тут появляюсь я тоже, Макс Филин, в вашу компанию «Неспящих плюс один» прибыл. И, кстати, с хорошими новостями. Если вдруг пока кто-то еще не заметил, вообще не понял, какое счастье на нашу голову свалилось. Ребята, пятница пришла! Ура! Сегодня точно будет бомболео, ну, наверное, ближе к вечеру. Хотя здесь, на Европе Плюс, мы можем себе устроить бомболео. И даже, например, с утра в шоу «Летнее У» с 7 до 10 с налями по Москве. Подтягивайтесь, это будет последнее «Летнее У» в этом году. А уже в понедельник вернется к нам бригада «У». У, как круто будет! В ближайшие минуты послушаем «Медузу», «Don't Wanna Go Home», а еще впереди «Шакира» и «Burn Boy». Скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс. «Летнее У». Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Воу, это же было невероятно круто. Это были Burna Boy и она, Шакира. Там, где Шакира, там всегда лето. Там, где Шакира, там, кажется, уже всегда футбол. И да, действительно, лето, когда играет Шакира, даже если, как сейчас, в столице плюс 11. Надеюсь, у вас все с градусами гораздо лучше. Ну, а если нет, будем вместе дальше держаться здесь на волне лучших хитов этой планеты. Вместе оно как-то всегда теплее. Через пару минут здесь Imagine Dragons, Whatever It Takes. Встретим также Diplo, а еще впереди The Second Voice. Let me be.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: кулачки, в смысле буду голосовать, активно ставить сердечки на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохитов 40, чтобы ребята оказались на первой строчке. С чего бы это, скажете вы? Ну, во-первых, мне нравится, а во-вторых, сегодня итоги. Итоги нашего чарта Еврохитов 40. Сегодня пятница в 14:00 по московскому времени. Здесь появится он, Алекс Мануилов, и расскажет нам, кто они, 40 главных хитов этой недели. Мы узнаем, как вы голосовали все эти 7 дней. Пока еще есть время. Так что активно продолжайте голосовать на сайте europaplus.ru. Мы же пока двинем дальше. Впереди тоже возможный фаворит вашего сердца. Это Апия, Beat Me In The Dark. Чуть раньше здесь Доминик Файк, Baby Doll. А еще скоро Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
3: Бригада У и радиоактивное шоу «Рэш» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
3: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

00 по московскому времени. Включайтесь и вы. Тоже лучшие хиты этой планеты со вкусом, с оттенком лета будут звучать целых 2 часа там, в нашем летнем вайбе на Европе+. Пока же впереди в эту пятницу Alan Walker, Broken Strings. Через пару минут

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: These are, это Мадонна, это Мартин Гаррикс. Раскачали нас в эту пятницу здесь на радиостанции номер один России. Да, Мадонна снова сделала это и выпустила невероятно крутейший танцевальный альбом. Возможно, главный танцевальный альбом этого года. В декабре будем подводить итоги, пока еще рано, но потенциально точно the best of the best, что называется. Мадонна Confessions 2, ее пластинка и 16 треков на альбоме, один из которых совместно с Мартином Гарриксом Мадонна отыграла прямо сейчас на Европе Плюс. Bizarre. Двинем дальше. Впереди здесь Попсин, Клара, Кайзер, I Can Wait, чуть раньше Леони, Callum Scott, Stay. Меня зовут Макс Вильямс. Всем классной пятницы вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Состояние, когда мы в конце весны, а может быть уже даже и зимой, обычно начинаем ждать лета и говорим себе, как Boxing Club и Kaiser, «Oh, I can wait!» Не могу дождаться этого прекрасного события поскорее бы. Вот оно, лето. Лето продолжается здесь, на Европе Плюс, с лучшими хитами. У нас впереди еще, еще хорошо есть время, можно провести, успеть. 2 недели точно. Так что с лучшими хитами идем дальше. Через пару минут поймаем здесь Post Malone, Cold. Будут также звучать группа Айова «Мы». Будет диджей Годжа и яркий хит этого лета, горячий хит «Мичико». Это диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Впереди на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.